0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

хочет забыться.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, с крутого обрыва вниз головой? Наверное, так проще казалось, динамики громче танцуют.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

и время прийти. Местное время 6 часов. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1.5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство основных услов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно, но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». «Джолион», «М6», «F7» и «F7X» — это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю 100 лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Много солнечного света – это лето, лето, лето.
2: С нами навстречу лету на 104 FM.

Мы уже в невесомости, с бешеной скоростью, обгоняя бессонницу вчера.

0: «Будь в курсе».
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Полоса удачи». Главные тренды в летних образах составили стилисты школы бизнес-образования в сфере моды. Модные эксперты изучили для этого поисковые запросы соцсети Pinterest, выделив предпочтение аудитории. Оказалось, что популярной по-прежнему остается сегодня спортивная атрибутика. Олимпийки, джерси и ветровки в сочетании с украшениями, каблуками и аксессуарами. Вместе с тем актуальность приобрела гоночная эстетика. Речь идет о куртках в стиле автоспорта, контрастных полосках, винтажной символике команд и о спортивных силуэтах. При этом самый востребованной моделью обуви стали гибридные кроссовки, которые объединяют сразу несколько элементов трекинговой, беговой и городской обуви. Еще стилисты заметили, изучив Pinterest, возросший интерес к джортам и свободной одежде из денима. Безупречный макияж при этом уступил место естественному сиянию кожи. Девушкам советуют также присмотреться к морской тематике этим летом. Полоска, канаты, воротники матросов, золотые пуговицы и оттенки морской формы снова становятся источником вдохновения для дизайнеров по всему миру. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньи к тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Местное время 9 часов. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем,

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробно магазине «Эльбес» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад — не мечта, а реальность. В «Элементе» полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Хинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: По мере прогрева воды наступает, пожалуй, самое лучшее в году время для ловли карася, причем именно крупного. Нет, он и позже будет клевать и ловиться. Но именно сейчас, пока не поднялась под водой травка и на всех желающих еще не хватает жучков-червячков, карасю после долгого поста самое время плотно перекусить. Тем более, что впереди нерест, и карась, в том числе и крупный, сейчас еще не так капризен, и с ним проще найти общий язык.
3: Не клюет.
2: Выбирая место для ловли, следует знать, что вода еще достаточно холодна, и карась находится в поиске пропитания среди прошлогодних растений на мелководье. Лучшие для ловли мелкие места – это глубины до 1 метра, особенно около зарослей камышей или рогоза. Там караси ждут выхода из донного грунта личинок стрекоз, а также других нимф. Почти самыми идеальными местами считаются выходы из узких заливов, где самые крупные караси очень любят находиться около коряк и веток деревьев, затонувших на глубинах 50-100 сантиметров. Такие места идеальны для ловли карася в утренние и вечерние часы. Например, рано утром, еще до восхода солнца, карась частенько находится в прибрежной траве, заметно выдавая места своего пребывания.
3: Где мои снасти?
2: Самая привычная снасть на весеннего карася – поплавочная удочка длиной 5-6 метров. Если ловить на легкие оснастки в непосредственной близости от зарослей, то пригодится штекерная снасть. Такое удилище позволит бесшумно и абсолютно точно положить приманку в нужную точку, а после позволит и легко справиться с рыбой с помощью амортизаторов. Любое удилище должно быть оснащено леской диаметром 14-16 мм с разрывной прочностью до 3 кг. Это необходимо для того, чтобы бороться с крупным карасем на ограниченном пространстве. Рот у него довольно большой, поэтому и с крючком особо мельчить не стоит. Номер 10 в самый раз, особенно если ловить на червя. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи!
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Какой сегодня день?
4: Лето!
3: Море музыки и света
0: на местном радио.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.
1: Когда лучше, зимой или летом?
2: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: багажник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кибиток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Июнь, к сожалению, пока не спешит расцветать на наших глазах. Предлагаю нам с вами как-то ему помочь. Например, чтобы поддать жару, надо петь ему оды и дифирамбы. Ну и, разумеется, посвящать самые горячие треки. Давайте этим и займемся. В ближайший час горячих треков будет ровно 20. Наш крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта предстоит нам попрощаться. Напомню, прощаемся мы только с теми, друзья, кого лично вы считаете лишними у нас в двадцатке. Увы, так и не удалось подняться выше облаков в двадцатке Владимиру Преснякову. Его одноименный хит сегодня фактически растворился в нашем чарте, превратившись в абсолютно незаметные и неслышимые молекулы. Трек «Выше облаков», прощаемся. Теперь, друзья, плавно переходим мы к интригующему процессу распределению места нас в двадцатке. На самое дно крутого кибитка скатилась Ольга Серябкина. На днях она призналась, что у нее имеются в роду цыганские корни. Что-то даже из этой культуры ей лично знакомо, например, романсы цыганские. И вообще она любит эту тематику, уважает ее и даже намерена погрузиться в нее чуток поглубже. Главное, в чарте глубже Ольги не нырять, друзья, ведь глубже уже некуда. Самое дно крутого кипятка, 20-я строчка, трек «Асфальт», Ольга Серябкина.
3: В наших глазах зажегся город.

На 19-й строчке представлю дебютанта чарта, красавчика Косту Лакосту. Его хиты попадают в наш чарт довольно редко, но при этом всегда добавляют вкуса нашему музыкальному напитку. Свежий его трек не исключение – «Черри Леди». Клип на этот хит вышел у Косты во второй половине весны, и у него есть все шансы взорвать танцпол этим летом. Напомню, друзья, что Косту Лакосту уже 8 лет как работает у LG. За это время он успел выпустить суперхиты с Лолитой, с Олей Серябкиной, а сегодня за своей новой сольной работой он Ольгу Серябкину даже обскакал в нашей двадцатке лучших. Трек «Черри Леди» Коста Лакоста, 19-я строчка.

На 18-ю ступень чарта поднялась группа A-Studio. На этой неделе старшая дочь солистки группы Оливия отметила день рождения. Ей исполнилось 11. И, между прочим, Кэти Топури очень тепло поздравила свою наследницу в соцсетях, подписав «Моя любовь, моя гордость». Всего у Кэти, напомню, сейчас 3 детей, она мама многодетная. Оливия – дочь от первого мужа, а со вторым тоже бизнесменом у Кэти есть дочь и маленький сынишка. Казалось бы, как при такой большой семье девушка еще и хиты свои успевает поддерживать в тонусе. Трек «Она не виновата», кстати, неплохо укрепил за неделю свои позиции в чарте. Плюс 2 строчки. 18-я ступень сегодня. A-Studio. «Она не виновата».

Подбираемся мы к 17-й строчке. Здесь, как и неделю назад, проект Филатов и Кэрос. В отличие от многих коллег, эти музыканты свое личное держат за семью печатями. Дима и Алексей объяснили, почему. Мол, многие артисты за счет личной жизни активно пиарятся на премиях, на красных дорожках. Мы же предпочитаем музыку емко и безапелляционно, заявили ребята. Пусть так и остается. Любят все-таки эти парни стабильность. Даже в чарте это заметно. Вторую неделю подряд у них 17-я строчка. Трек «Среди счастливых людей». Филатов и Кэрос.

На 16-ю строчку поднялся сегодня прошлый дебютант Дмитрий Колдун. Он свои шансы на успех оценивает объективно, звезд с неба не хватает. А самым строгим критиком, кстати, называет свою супругу. Иногда Виктория судит его новые песни еще на этапе записи, некоторые, видимо, бракуют. Ну а трек «Музыка моя жена», судя по всему, одобрила и не промахнулась. Трек этот набирает вес, вторая неделя в чарте, уже 16-я строчка. Дима Колдун, «Музыка».

точно знаю я. На 15-ю ступень крутого кипятка забралась нынче Кая. Эта девушка весьма успешна, как и Кэти, лавирует между семьей и карьерой. А секретом же своей продуктивности Кая называет правильный тайм-менеджмент. Кая, она же Ксения, в быту уверяет, что спланировать день ей помогают высшее образование и опыт работы в бизнесе. А вот о том, что помогает ей двигаться по ступенькам чарта вверх, Кая скромно умалчивает. Быть может, не только талант, но и влиятельный супруг. Вопрос, как говорится, риторический. Кая, трек «Желаю тебе». 15-я строчка крутого кипятка.

На 14-й ступени по-прежнему сосредоточенно настраивает свои компасы Сережа Лазарев. Однако, как бы он ни старался провести своих суперзорких поклонников, ему никогда не удается. Был один случай, связанный с его проницательными фанатами, друзья. Полина Гагарина как-то разместила у себя на страничке фото, где на ее коленке лежала рука таинственного незнакомца. Ее фанаты принялись строить версии и догадки, а фанаты Лазарева быстро сориентировались и узнали в этой руке часть тела своего кумира. Ну и рассказывает Сергей, мы с Полиной в тот день обедали, она немного приболела, я принес ей букет цветов, и мы сделали такую трогательную фотографию. Полина ее разместила в соцсетях, и на следующий день все начали писать о новом романе певицы. Надо отдать должное фанатам Сергея, они его вычислили, узнали по родинке. А мы узнаем его по компасам, друзья. Этот трек сегодня на 14-й ступени.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Как и неделю назад, здесь красуется «Феникс», талантливо созданный Лерой Бервольф. Любопытно, что, несмотря на дикую популярность, звездой Лера себя не ощущает и предпочитает концентрироваться на работе, а не на внешних проявлениях успеха. Поэтому, судя по всему, и в борьбу за тройку лидеров Лера Бервольф бросаться не спешит. Ей и на 13-й строчке весьма уютно. Трек «Феникс» Бервольф.

0: На 12-ю ступеньку из верхней десятки скатилась нынче Зиверт. Но девушка не унывает и, кстати, никогда не унывает. Всех регулярно призывает также верить в себя и оставаться собой в любых ситуациях. Но в музыке-то эта девушка себе точно не изменяет. Ее стиль, согласитесь, не спутаешь ни с чем. Трек «Газ» вашему вниманию. Зиверт, 12-я строчка чарта.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Еще один вылет из верхней десятки, незначительный, но все же группа «Добро» за неделю опустилась на пару позиций, а в их треке «Море привет» сегодня мы наблюдаем полный штиль. Но без штормов и качелей тоже бывает хорошо, согласитесь, мы как-то начали уже с вами об этом забывать. А давайте-ка вспомним и просто покачаемся на волнах. «Море привет», группа «Добро», 11-я строчка крутого кипятка.

0: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее трио «Артик», «Асти» и «Егор Крид». Егор недавно удивил одну красотку, бывшую жену известного рэпера Дилару Занигулину. Так вот, он подарил этой девушке, друзья, квартиру. Причем сюрприз обладательницу роскошного подарка ничуть даже не удивил. Дилара заявила, что не считает квартиру от Егора Крида знаком особого от него внимания. И еще добавила, что пока она не видела новое жилье своими глазами, сейчас там идет ремонт, девушка хочет оформить интерьер в стиле минимализма. При этом переезжать туда насовсем Дилара не намерена. А вот о намерениях Егора по поводу той, кому же он дарит такие подарки, можно нам с вами только догадываться. Егор Крид, «Артик» и «Асти», трек «Карма», 10-я строчка крутого кипятка.
2: Завтра, но запомнил.

готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

назад верхнюю десятку. Сегодня вернулась группа «Винтаж». Сегодня их «Малахит» заиграл новыми яркими красками и приковал к себе пристальное внимание фанатов. Это, конечно же, не могло не сказаться на позиции группы в чарте. «Винтаж» — трек «Малахит» на 9-й ступени сегодня.

Ване Дмитриенко, пока он ходил в школу в Красноярске, даже не снилось, что когда-то он станет лучшим певцом года в стране, по версии крутых музыкальных премий, и даже будет покорять чарты. Судьба улыбнулась Ване в 2017-м. Его на вокальном конкурсе заметил продюсер Евгений Орлов и пригласил тогда в столицу. Переехали почти без раздумий, причем всей семьей, и, кажется, до сих пор об этом решении никто из Ваниной родни не пожалел. Трек «Ртуть» Ваня Дмитриенко, 8-я строчка крутого кипятка.

Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир «Прайл». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Еще глубже за неделю опустился в крутом кипятке певец Холли Флейм. У него, как вы понимаете, все идет по плану, трек тону. С каждой пятницей тянется ко дну все ближе. С таким говорящим названием этой участи, увы, треку было никак не избежать. Тону, Холли Флейм, 7-я строчка. Тону!

0: На шестой ступени встречаете, друзья, дерзкую успешную парочку. Анна Асти, Дима Билан. Их трек «Эпилог» — еще одно доказательство того, как же этих ребят притягивает все эпичное, большое и киношное. Дима, к примеру, посмотрел недавно фильм «Майкл» и очень проникся атмосферой фильма. И даже разоткровенничался после просмотра. Выяснилось, что однажды Майкл Джексон, друзья, присутствовал на его концерте. И это стало для Димы настоящим благословением. Дело было так. Дима как-то исполнял свои песни на одном мероприятии, где был Джексон. Так вот, Майкл подошел близко к сцене, сел на колени и внимательно Диму слушал. После концерта их познакомили. Майкл дотронулся рукой до Диминого лица, посмотрел и сказал «So nice». Возможно, и дуэт с Анной Асти Майкл, будь он жив, оценил бы такой же фразой «So nice». Трек «Эпилог». Шестая строчка крутого кипятка.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: год спустя. И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Небольшой спойлер, друзья, здесь почти не будет сюрпризов. Поэтому просто давайте пробежимся по знакомым и любимым трекам. Пятая строчка, как и неделю назад, будет полна намеков. Намеков красивых, мелодичных и богатых смыслами. У Мота иначе и не бывает. Трек «Намек на нас». Мот. Пятая ступень.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

На четвертой строчке недавняя обладательница золота чарта Мари Крэбрери. Вновь не удалось девушке взять реванш после прошлого падения. А быть может, у нее и цели такой не было. В разгар лета, похоже, есть у красотки дела поважнее. О них прямо сейчас. Безотлагательно. Трек «Давай не ждать» Мари Крэбрери, номер 4 в чарте.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронза чарта сегодня оказалась у елки. Не смогла она справиться с прошлой тяжелой серебряной ношей. С бронзой, как выяснилось, Лизе шагать по чарту куда удобнее. Но возможно, что это даже не потеря или обидный фейл, а ее отвлекающий маневр. Тогда, друзья, не удивляйтесь, если в следующую пятницу трек «Елки проще» неожиданно возглавит чарт. Значит, хитрый план певицы мы с вами разгадали полностью. «Елка», трек «Проще», бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро крутого кипятка впервые достается сегодня треку «На малиновой луне». Группа «Моя Мишель» все ближе к своей самой любимой позиции в чарте, к вершине. Напомню, с прошлогодним треком «Иногда» Таня Ткачук стала рекордсменом по количеству недель во главе чарта. Похоже, что и новый трек певицы стремится на пригретое когда-то Таней местечко. Пока же вторая ступень «Моя Мишель» трек «На малиновой луне». Серебро чарта.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Надеюсь, вы помните, кто залетел сюда неделю назад. Модная троица – Баинди, Хчо и Мод. У ребят понятная цель за короткое лето – дать всем свой главный мастер-класс – научить танцевать под шаде. Очередная репетиция сегодня, друзья, так что не отлынивайте. Трек «Шаде» – Мод и сотоварищи – золото крутого кипятка.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Мод и сотоварищи. Их стильный трек «Шаде». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. А пока плывем вальяжно по второй половине июня, почти что в телогрейках и все еще в ожидании лета. Греемся музыкой, в общем, делайте громче. До новых встреч на просторах местного.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.

0: Местное время 14 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Золото Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности частности, в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.

0: на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе... В Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Полоса удачи». Главные тренды в летних образах составили стилисты школы бизнес-образования в сфере моды. Модные эксперты изучили для этого поисковые запросы соцсети Pinterest, выделив предпочтение аудитории. Оказалось, что популярной по-прежнему остается сегодня спортивная атрибутика. Олимпийки, джерси и ветровки в сочетании с украшениями, каблуками и аксессуарами. Вместе с тем актуальность приобрела гоночная эстетика. Речь идет о куртках в стиле автоспорта, контрастных полосках, винтажной символике команд и о спортивных силуэтах. При этом самой востребованной моделью обуви стали гибридные кроссовки, которые объединяют сразу несколько элементов трекинговой, беговой и городской обуви. Еще стилисты заметили, изучив Pinterest, возросший интерес к джортам и свободной одежде из денима. Безупречный макияж при этом уступил место естественному сиянию кожи. Девушкам советуют также присмотреться к морской тематике. Этим летом полоска, канаты, воротники матросов, золотые пуговицы и оттенки морской формы снова становятся источником вдохновения для дизайнеров по всему миру. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Martini». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

темнота среди вспышек. Снова зимний сон на повторе. Звезды поднимаются выше и падают пеплом на наши ладони. Знаешь, ведь холодное сердце иногда стучит очень часто. Там, где мы были, теперь только ветер и

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1.5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство остендных узлов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно. Но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». «Джолион» М6, F7 и F7X – это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю 100 лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери.

0: Эри, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходи.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Настройка на местном радио.
3: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
4: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
5: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
6: Да, все в силе.
5: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
6: Все в силе.
5: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
6: Все в силе.
5: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
6: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
5: Все в силе.
4: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
5: Все в силе.
6: Все в силе.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио. Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
1: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
0: От дизайна до печати изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
3: Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на вакансию заведующий складом ТМЦ. Прием откликов по вакансии продлится до конца июня. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Я спокойна, я жду отпуск.
6: А лето уже с тобой.
7: Лето твоей свободы.
6: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В Тыком сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Ее тело растаяло, мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
3: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
3: Среди упоминавшихся ранее весенних насадок наиболее привычен мотыль. И у рыбы он постоянно на столе, и рыболовы почти всегда могут им разжиться. Только собираясь на рыбалку и планируя ее длительность, надо знать, что насадочный мотыль, в зависимости от места его добычи и зрелости, бывает средний и крупный. И по цвету разный – ярко-красный, темно-красный и черный. По способу добычи мотыль бывает мешковой и тянутый, добытый струной. Мешковой мотыль крепкий, живучий и хорошо хранится. Тянутый с коротким сроком хранения. Быстро становится вялым и теряет привлекательность для рыбы. Вернуть ему свежий вид можно, подержав его в прохладной воде, либо пропустив через специальную кювету с водой. Как вариант, подойдет и хранение в спитом чае.
1: Не клюет.
3: Вот вроде и пустяк, а сплошь да рядом и на нервы действует, и мешается под руками всегда, когда не надо. А речь идет всего-то о незакрепленном конце лески на начатой катушке. То она сматывается, когда не надо, то путается. А нужно просто зафиксировать ее с помощью резинового кольца. И лучше всего применять не узкие аптечные или денежные резинки, а кольца, вырезанные из середины воздушного шарика. Надетое между щечками катушки, оно надежно удерживает леску без особого напряжения и удобно в использовании.
1: Хороша уха.
3: Когда-то именно щучья икра ценилась даже выше многих иных видов икорных деликатесов. Да и сейчас, заглядывая в ценники на дорогих рынках и в меню ресторанов, видим, что ее иначе как купеческая и не называют. А между прочим, ее несложно и самим дома приготовить. Поймать бы щуку с икрой. Сначала надо избавиться от пленок ястыков, протерев их через дуршлаг или прокрутив в мясорубке. С икрой ничего не случится, а пленки намотаются на червяк мясорубки. Затем уже отделенную икру нужно несколько раз промыть в теплой кипяченой воде. Приготовить рассол. В довольно теплой воде растворять соль до тех пор, пока положенный в него ломтик картошки не начнет всплывать. И залить промытую икру этим рассолом на 5-10 минут. Это зависит от вкуса, оптимально минут 7-8. Затем процедить, и можно начинать делать бутерброды. На сегодня у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
2: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
4: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Полоса удачи». Главные тренды в летних образах составили стилисты школы бизнес-образования в сфере моды. Модные эксперты изучили для этого поисковые запросы соцсети Pinterest, выделив предпочтение аудитории. Оказалось, что популярной по-прежнему остается сегодня спортивная атрибутика. Олимпийки, джерси и ветровки в сочетании с украшениями, каблуками и аксессуарами. Вместе с тем актуальность приобрела гоночная эстетика. Речь идет о куртках в стиле автоспорта, контрастных полосках, винтажной символике команд и о спортивных силуэтах. При этом самый востребованной моделью обуви стали гибридные кроссовки, которые объединяют сразу несколько элементов трекинговой, беговой и городской обуви. Еще стилисты заметили, изучив Pinterest, возросший интерес к джортам и свободной одежде из денима. Безупречный макияж при этом уступил место естественному сиянию кожи. Девушкам советуют также присмотреться к морской тематике. Этим летом полоска, канаты, воротники матросов, золотые пуговицы и оттенки морской формы снова становятся источником вдохновения для дизайнеров по всему миру. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Тут просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Регина Матини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Начался пожар голубой, позабылись ради моей дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад, был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать, терять свою жизнь без остатка.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104

тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, и дай мне уже все равно. Для тебя мое

До встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы, без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия».

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: надо нам.
1: Реклама на местном радио.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Хотите сэкономить при покупке мебели? Тогда следующая информация для вас. В связи с закрытием салон матрасов объявляет глобальную распродажу остатков мебели. Приходите и покупайте с выгодой. Диваны, матрасы, кровати. Успейте сэкономить. Салон матрасов Антиканина, 16. Торговый центр «Меридиан». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки или ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуются энергетик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, а следить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности Гости в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Волга» планирует выпускать автомобили собственной разработки и на российских компонентах. В руководстве завода рассказали, что это произойдет через 1,5-2 года. Но ближайшие планы завода – закрепиться на рынке с существующей линейкой, освоить производство основных услов. Напомним, под маркой «Волгой» в этом году начали выпускать 3 модели «Джили». Новый российский бренд «Эстео» открыл предзаказ на первую модель «Эстео MX». Это полноприводный кроссовер премиум-класса для города и путешествий. Оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Собирают автомобили в Ленинградской области. Завод «Хавейл» будет выпускать автоматические коробки передач. Какие именно, пока неизвестно. Но, скорее всего, речь о 7-ступенчатых роботах. Их разные модификации сейчас ставят на популярные модели «Хавейла». «Джолион», «М6», «F7» и «F7X» — это проверенные временем коробки, разработанные в Китае при участии инженеров «Фольксвагена». Турбина – это стандартный элемент современного автомобиля. Она дает приемлемую мощность двигателю даже с небольшим объемом, экономит топливо и делает современные моторы экологичнее. Но появились турбины совсем для другого. Они помогали инженерам выдуть из мотора лишнюю 100 лошадиных сил и были популярны у любителей погонять. Подробнее о первых турбированных легковушках 80-х годов расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

0: Много солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включай.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаться, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны